0: ожидается ясная погода без осадков, ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, завтра днем ожидается плюс 32, плюс 36. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Радио Молдова. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: 35 de personalități. Oameni, vremuri, reconstituiri. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Республика Молдова хочет привлечь больше румынских инвестиций и превратиться в платформу для бизнеса, ориентированного на рынок Европейского Союза. Премьер-министр Василий Тофан представил эту концепцию в интервью The Arrow Financial во время своего первого официального визита в Бухарест. Глава правительства призвал предпринимателей из Румынии инвестировать в Республику Молдова, которую он назвал экспортной платформой и недооцененным рынком.
2: Румыния является главным сторонником нашей европейской интеграции, и мы каждый раз убеждаемся, что румынская дипломатия решительно заявляет о том, чтобы Молдова подписала этот договор о вступлении до конца 2028 года. Так что это, если хотите, приоритет номер один.
1: Премьер-министр считает, что Республика Молдова может стать платформой для румынских компаний, заинтересованных в восстановлении Украины.
2: Например, я считаю, что у румынского бизнеса есть огромная возможность принять участие в восстановлении Украины, которая станет крупнейшей строительной площадкой со времен Второй мировой войны, со времен плана Маршалла, программы объемом около 750 миллиардов евро, и я полагаю, что выход на этот рынок значительно упростился бы, если использовать Молдову в качестве платформы, учитывая языковую и культурную близость, которая связывает нас с Украиной. Глава Кабмина добавил, что модернизация железнодорожной инфраструктуры может облегчить транзит украинского зерна, что принесет пользу как Молдове и Румынии, так и Украине. Дискуссия о неприлично высоких зарплатах в государственном секторе и необходимости устранения дисбаланса в системе следует вести так, чтобы не навредить тем сферам, где государство напрямую конкурирует с частным сектором. Об этом заявил председатель парламента Григоссу в интервью агентству Молдпресс. По словам спикера, реформа системы оплаты труда должна учитывать как уровень ответственности занимаемой должности, так и необходимость сохранения специалистов в критически важных сферах, таких как информационные технологии, кибербезопасность и здравоохранение. В то же время, отметил Гроссу, нельзя допускать значительных различий в доходах между сотрудниками, выполняющими схожие обязанности. 31 июля правительство представило данные о заработной плате примерно 40 тысяч государственных служащих и объявило о подготовке мер по ограничению чрезмерно высоких зарплат в государственном секторе. Об этом сообщил премьер-министр Василий Тофан после анализа доходов почти 40 тысяч работников бюджетной сферы, который показал, что 439 сотрудников или чуть выше 1% ежемесячно получают более 50 тысяч леев на руки, а 152 из них свыше 80 тысяч леев. Премьер-министр Василий Тофан подчеркнул, что такие случаи составляют меньшинство и что реформа не затронет большинства работников государственного сектора. Зарубежные новости. США и Израиль временно воздержатся от новых ударов по Ирану по просьбе Тегерана и других стран региона, написал сегодня президент США Дональд Трамп в соцсети. По его словам, США были готовы к нанесению массированных ударов. Тем не менее, Иран и другие страны Ближнего Востока обратились к нам с просьбой воздержаться от нанесения удара, поскольку были согласованы основные параметры сделки, написал американский президент. Сделка, как требует Трамп, должна включать немедленное и полное открытие Ормузского пролива, а также устранение ядерной угрозы со стороны Ирана. Учитывая эту просьбу и действия в интересах будущего всего мира, а также ради сохранения успешного и процветающего Ирана, я согласился отменить удар при условии, что нам удастся оперативно заключить сделку. Израиль разделяет эту позицию, написал Трамп, цитирует которого Deutsche Welle. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха +32, +36 градусов. На этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. Diverse.

0: Radio Moldova Promo. Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Примария Кишинеу и предприятия по каналу должны срочно инвестировать в инфраструктуру водоводы, которая находится в их собственности, и опустить насосы на большую глубину, чтобы в ближайшем будущем не возник риск перекачивания воздуха вместо воды, предупредил министр окружающей среды Георгий Хаждар. Столичный градоначальник Чебан заявил, что принимаются все необходимые меры для обеспечения столицы водой. Он также заверил, что Кишинеу будет обеспечен водой независимо от того, что произойдет на гидроэлектростанции. Электростанциях в Новоднестровске и Двасарах.
2: Есть более 270 емкостей, которые на данном этапе могут использоваться по мере необходимости для снабжения как технической, так и питьевой водой. Есть 20 цистерн и 45 специальных автомобилей, которые, согласно четко установленному протоколу, в случае нехватки воды доставляют воду, а логистическая служба полностью обеспечивает эту работу, чтобы у людей не возникало проблем в этом плане.
1: В муниципе Кишинеу на данном этапе определены 213 пунктов, где будет осуществляться раздача воды. Напомним, что правительство Республики Молдова 28 июля ввело режим гидрологической тревоги сроком на 30 дней в связи с засухой и резким снижением уровня воды в реке Днестр. Украина готова вмешаться с поддержками и решениями в случае чрезвычайной ситуации, связанной со снижением расхода воды в Днестре. Об этом заявил министр экономики и окружающей среды Украины Александр Кравченко в ходе встречи с министром окружающей среды Республики Молдова Георгием Хаждаром. Стороны договорились поддерживать прямую и постоянную связь для мониторинга и управления последствиями снижения уровня воды в Днестре. 22 предпринимателя с левого берега Днестра получат поддержку на общую сумму 470 тысяч долларов США, предоставленную Европейским Союзом и Швецией для развития, модернизации и повышения конкурентоспособности своего бизнеса. При содействии программы развития ООН они получат оборудование, услуги и консультационную поддержку. Для этого был создан первый на левом берегу Днестра центр компетенции в области энергоэффективности. Центр будет способствовать развитию профессиональных навыков в сфере энергетического аудита и энергоэффективности. Благодаря обучению, наставничеству и консультационным услугам компании смогут сократить потребление энергии и операционные расходы, повысить свою конкурентоспособность и легче адаптироваться к требованиям зеленой экономики. Пограничная полиция Республики Молдова сообщает, что в пункте пропуска Джурджуреш-Галац наблюдается значительное увеличение потока путешественников и транспортных средств. В настоящее время образовалась загруженность на направлении выезда из Республики Молдова. Чтобы сократить время ожидания, власти рекомендуют участникам трансграничного движения, если маршрут позволяет, выбрать пункты пропуска Леова-Бомбата или Кахул-Аланча. Сотрудники пограничной полиции и таможенной службы принимают меры для оптимизации движения, а работа пункта пропуска осуществляется на максимальной пропускной способности. Зарубежные новости. Министерство обороны Румынии утром 2 августа объявило воздушную тревогу в приграничном Жедеце Тулче, граничащем с Одесской областью, из-за воздушной цели из Украины, сообщает НИСРО. Национальный военный командный центр проинформировал Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости принятия мер по оповещению населения и разослал уведомление РОАЛЕРТ, сообщило ведомство. Отмечается, что впоследствии цель исчезла с радаров, не вторгшись в румынское воздушное пространство. Минувшей ночью сектор Газа вновь подвергся израильским ударам. По данным палестинской службы гражданской обороны, погибло по меньшей мере 8 человек. Это произошло на фоне объявления соглашений, предусматривающих разоружение Хамас и постепенный вывод израильских войск с палестинской территории, передает АФП. Соглашение, представленное Советом по миру при президенте Соединенных Штатов, предусматривает прекращение военных операций, поэтапный вывод израильских войск и разоружение вооруженных группировок, включая Хамас. Сегодня днем ожидается ясная погода без осадков, ветер юго-восточный умеренный, температура воздуха плюс 32, плюс 36 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
3: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Министр иностранных дел Латвии посетит Республику Молдова с рабочим визитом. Молодые люди из Гагаузии смогут изучать информационные технологии, не покидая своего региона. Пластиковые отходы могут быть использованы при строительстве дорог в Республике Молдова. Далее подробности. Мотопомпа производительностью

0: 1200 кубометров воды в час была установлена и введена в эксплуатацию на водозаборной станции «Водолы воды». В ближайшие дни туда будут доставлены еще 4 такие установки, чтобы усилить возможности по водоснабжению Кишинева в случае возможного кризиса на Днестре. Об этом сообщил премьер-министр Василий Тофан, уточнив, что оборудование предоставлено правительством по запросу столичной примарии в поддержке проведения работ по увеличению мощности водозаборной станции «Водолы воды», находящейся в ведении муниципалитета. Глава Кабмина подчеркнул, что вопрос водоснабжения не должен становиться предметом политических споров, и сообщил, что распорядился выделить мотопомпы из резервов Агентства материальных резервов Министерства внутренних дел. Василий Тофан также призвал все задействованные учреждения к сотрудничеству для эффективного управления возможными рисками. Примария Кишинева сообщила, что подготовила планы действий на случай возможных перебоев с водоснабжением на фоне снижения уровня воды в Днестре и сложной гидрологической ситуации в регионе. Муниципальные власти уточнили, что определили 213 пунктов, где при необходимости может осуществляться раздача воды населению и учреждениям социальной значимости, а также располагают необходимой инфраструктурой для проведения таких мероприятий. По данным муниципалитета, план предусматривает 75 общественных объектов, 108 детских садов и 30 медицинских учреждений, где могут быть размещены резервуары с водой. Для реагирования подготовлены емкости для хранения воды, 20 автоцистерн и 45 единиц специальной техники для ее транспортировки и распределения. Кроме того, муниципалитет сообщил, что помимо воды, поступающей из Днестра, может использоваться 26 действующих артезианских скважин общей производительностью около 32 тысяч кубометров воды в сутки, а также мощности Кишиневской шахты, способной обеспечивать до 5 тысяч кубометров технической и хозяйственной бытовой воды в день. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража посетит Республику Молдова с рабочим визитом 3-4 августа. Об этом сообщило Министерство иностранных дел в Кишинеу. В ходе визита глава латвийской дипломатии проведет встречу с вице-премьером и министром иностранных дел Республики Молдова Михаем Папшоем. Байбу Бража также примут президент Республики Молдова Майя Санду и премьер-министр Василий Тофан. Официальные лица обсудят двусторонние отношения европейских повестку Республики Молдова и сотрудничество между двумя государствами. По данным Министерства иностранных дел, этот визит подтверждает превосходные отношения между Республикой Молдова и Латвией, а также активный политический диалог между двумя странами. Молодые люди из Гагаузии смогут изучать информационные технологии, электронику и электромеханику, не покидая своего региона. 5 августа правительство планирует утвердить создание Молдо-турецкого колледжа в Камрате, который будет носить имя действующего президента Турции Реджепа Тайпа Эрдогана. Учебное заведение будет создано на основе соглашения о сотрудничестве между Молдовой и Анкарой в области профессионально-технического образования. Колледж будет готовить специалистов по 4 образовательным программам, согласованным профильными министерствами Молдовы и Турции. Речь идет о специальностях компьютерной сети с квалификацией техника по технической поддержке, программирование и тестирование программного обеспечения с квалификацией программиста, электромеханика с квалификацией техника электромеханика, а также электроника. Стороны пришли к выводу, что соответствующие образовательные программы в системах образования Молдовы и Турции не имеют существенных различий, а профессиональная составляющая подготовки совпадает примерно на 80%. Все больше компаний в Республике Молдова используют искусственный интеллект. Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного в IT-парке, объединяющем почти 3000 компаний. Искусственный интеллект экономит время и меняет подход к работе сотрудников. По словам специалистов, от этого они только выигрывают. Компании внедряют технологии искусственного интеллекта, однако принятие важных решений по-прежнему остается за людьми. Когда используешь искусственный интеллект, производительность растет, считает Олег Алкас, который уже 4 года работает в сфере информационных технологий. Последние 2 года он использует искусственный интеллект.
1: На моменту дат, ну, кред, ка есть ози.
0: На данный момент я не думаю, что рабочий день обошелся бы без искусственного интеллекта, ведь все, что мы делаем, анализ компаний, позиционирование продуктов и способов их продвижения, искусственный интеллект экономит нам несколько месяцев или полугода анализа, исследований и поиска.
1: Чи черчетер, каутер.
0: В компании, где работает Олег, трудится более 800 сотрудников, и все чаще здесь ищут специалистов, умеющих работать с искусственным интеллектом. Директор департамента международных операций Серджи Плачинто считает, что эта технология возьмет на себя часть рутинных задач. Искусственный интеллект также создаст новые рабочие места в сфере информационных технологий, в областях управления, внедрения, сопровождения и трансформации этих решений. Как и любая революция, информационная революция принесет с собой новые возможности. Нам нужно идти в ногу со временем и воспользоваться ими. Из почти 2800 компаний, опрошенных в апреле-мае, более половины представляют IT-сектор. 41% используют искусственный интеллект лишь в отдельных направлениях деятельности. 37% уже широко интегрировали эту технологию. 11% компаний вообще не используют искусственный интеллект, а 10% пока только тестируют его, отмечает администратор Молдова IT-парк Марина Бзовой. Мы видим, что практически все компании уже работают с искусственным интеллектом. Около 30% активно внедряют ИИ-решения в свои продукты, в работу с клиентами и в другие процессы. Кроме того, это и банковско-финансовый сектор, и медицинские технологии, и гейминг, разработка игр, которая активно развивается в нашей стране, а также сфера спецэффектов и креативной индустрии, и не только. Согласно результатам опроса, 79% компаний используют искусственный интеллект для создания и тестирования программного обеспечения, 63% для подготовки текстов, изображений, видео и аудиоматериалов. Пластиковые отходы могут быть использованы при строительстве дорог в Республике Молдова. Инновационный проект стоимостью 5 миллионов леев позволит специалистам протестировать применение переработанного пластика в асфальтобетонных смесях с помощью современного оборудования, импортированного из Италии. Эта технология уже успешно применяется на нескольких участках дорог в стране и обещает не только сделать дорожное покрытие более долговечным, но и снизить уровень загрязнения окружающей среды. Проект рассчитан на 24 месяца и финансируется за счет гранта, предоставленного Национальным агентством исследований и развития. Новое оборудование, приобретенное в Италии, позволит специалистам разрабатывать асфальтобетонные смеси, адаптированные к климатическим условиям страны, а также аккредитовать Национальную лабораторию для проведения испытаний. В Республике Молдова уже построено около 250 километров дорог с использованием добавок из переработанного пластика, метода, который применяется более чем в 30 странах мира. Зарубежные новости. Европейский Союз во вторник в экстренном порядке проведет по видеосвязи заседание министров внутренних дел для обсуждения массового притока мигрантов из Сеуту. Испанский анклав в Северной Африке, сообщает Reuters. Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете Европейского Союза на ротационной основе, объявила о созыве заседания Совета Евросоюза по вопросам юстиции и внутренних дел. Встречу возглавит министр юстиции, внутренних дел и миграции Ирландии. Основной целью заседания станет оценка развития ситуации. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 15-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 32, плюс 36. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Вара, noi dăm tonul. Soare, muzică și ritmuri bune. Doar la Radio Moldova. Viața de artist. Dincolo de cântec.
3: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viață de Artist. Astăzi vă invit să descoperim împreună un om discret, dar cu valoare în peisajul muzicii de calitate din spațiul nostru, compozitorul și orchestratorul

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Участники марша «Европейское будущее без исторических памятников» передали обращение Министерству культуры о необходимости переноса советских памятников. Министр иностранных дел Латвии посетит Республику Молдова с рабочим визитом. Служба 112 призывает к соблюдению правил безопасности у водоемов. Далее подробности. Европейское будущее без исторических памятников. Под таким лозунгом сегодня в столице прошел марш, в котором приняли участие десятки молодых людей, историков и представителей гражданского общества. Участники собрались у памятника ленинскому комсомолу на бульваре Григория Виеру. Они подчеркнули, что советские памятники следует не сносить, а переместить в музей, где они будут сохранены и представлены в историческом контексте. Позже участники направились к Министерству культуры, где передали обращение необходимости переноса памятников. Председатель Ассоциации историков Молдовы Анатолий Петренко заявил, что Республика Молдова не может интегрироваться в Европейский Союз с памятниками, установленными по идеологическим мотивам.
2: За 35 лет, прошедших с момента обретения Республики Молдова независимости, нам давно пора было избавиться от этого советского наследия, ведь приоритетом нашей внешней политики является интеграция в Европейский Союз, а в Европейский Союз мы не можем войти с памятниками, воздвигнутыми по идеологическим мотивам.
1: Государственный секретарь Министерства культуры Корнелио Черемпей заявил, что учреждение открыто для реагирования на демократическую волю граждан относительно переноса символов, прославляющих тоталитарные режимы. Все должно происходить в соответствии с законом, и в значительной степени те, кто по закону является владельцами этих памятников, владельцами земельных участков, на которых они расположены, речь идет о местных органах власти первого или второго уровня, должны представить решение своих советов и обратиться в Министерство культуры, после чего Министерство культуры примет дальнейшие меры. Отметим, что в настоящее время зарегистрировано около 10 общественных памятников, находящихся в ведении Министерства культуры, 5 из которых расположены в Кишинеу. Министр иностранных дел Латвии Байба Бража посетит Республику Молдова с рабочим визитом 3-4 августа. Об этом сообщило Министерство.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Мотопомпа производительностью 1200 кубометров воды в час была установлена и введена в эксплуатацию на водозаборной станции «Водолы-воды». В ближайшие дни туда будут доставлены еще 4 такие установки, чтобы усилить возможности по водоснабжению Кишинева в случае возможного кризиса на Днестре. Об этом сообщил премьер-министр Василий Тофан, уточнив, что оборудование предоставлено правительством по запросу столичной примарии в поддержке проведения работ по увеличению мощности водозаборной станции «Водолы-воды». Воды, находящиеся в ведении муниципалитета. Глава Кабмина подчеркнул, что вопрос водоснабжения не должен становиться предметом политических споров и сообщил, что распорядился выделить мотопомпы из резервов Агентства материальных резервов Министерства внутренних дел. Василий Тофан также призвал все задействованные учреждения к сотрудничеству для эффективного управления возможными рисками. Примария Кишинева сообщила, что подготовила планы действий на случай возможных перебоев с водоснабжением на фоне снижения уровня воды в Днестре и сложной гидрологической ситуации в регионе. Муниципальные власти уточнили, что определили 213 пунктов, где при необходимости может осуществляться раздача воды населению и учреждениям социальной значимости, а также располагают необходимой инфраструктурой для проведения таких мероприятий. По данным муниципалитета, план предусматривает 75 общественных объектов, 108 детских садов и 30 медицинских учреждений, где могут быть размещены резервуары с водой. Для реагирования подготовлены емкости для хранения воды, 20 автоцистерн и 45 единиц специальной техники для ее транспортировки и распределения. Кроме того, муниципалитет сообщил, что помимо воды, поступающей из Днестра, может использоваться 26 действующих артезианских скважин общей производительностью около 32 тысяч кубометров воды в сутки, а также